На рыбакарском свежению пицню уже перед раз сарский марок, то жинца вет нас сгоняша. Жинца с пшет 100 а 160 летами бы знаты этнограф Эдмунд Шнивайс свежую свой народный жин, а мы на него вспоминаем. Слепенскую новую сарскую моду вам представим. Поедем с мамино рецными сарвами, ако нам сарские слова раскладую. Я а жижи могу нарски быш на умыслону фантазию в обайку. Дальше се прехваташ.

В Дальней Ужице Невицы расширены ядерные навыки вапания кокота. Михаил Майя я затем слежу о намекал подобное в других краях. Потом я писал в разлаже в реже приноску под титулом «Присвежбне о подобное предуники вапания кокота». А мы цем вам представишь жедны займности с его наставку «Жинца ницо с Нордрайн-Вент-Вестфальские». Хо Майя описуя гусы церет Tovanie podobne ako v belgijskej a nižozemskej Heneköppen abo Haneköppen to svieže v regionach Bergisches Land Eifel Jülicher Land a okovo Kölna v Pösnem Leše abo na Zemie. Při ubežovaniach napríklad ku kjarmuše láže njabok i kokot v povesonem krbie z gvovu dovoj. Gvova a šuja kokota uvykujote z krba přes žiru. Se ubežujúce musí se zviezanýma vecima vedbíš kokotoju gvovu ze záblu abo tezakom. Jo, a našu sarsku štucku kužňovným svieženiam uspíva vám nento Izolde Natušová.

Веселиме се на жниона свежење рыба карски свежи на ноц ветворионах дверо умелцу, а руцни карио а на велевеце. Дерје, а шо се за то рассужили, се грома же с нами на кънц тюжиня яселиш. Нежели аж вам жинцешне програм шедстеем, цу вам редни жинджу цыш, я сам Аня Кохой-Чварцова, а велев ясена при слуханю.

Чиши фериове тежене закоинцио се помовеме се нажиам, а шио се вам наш фериове програм сподобав. Але коинц теженя галаже ищи пшед нами писане програмы свеженья жнёны, рыбарыске, а друге найсаха теке в местах цакаю на вас, ако шо жинца плана слышали. Цошкули теке готуешам, мейша пшитом своё ясле, тоже це вам Аня Кохоц, Швацова.